0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Four Lads. В песне «Истанбул, not Константинопол», записанной канадской командой The Four Lads в 1953 году, речь идет о смене турками названия города Константинополь на сегодняшнее имя Стамбул. Музыканты также проводят параллель с Нью-Йорком, который раньше назывался Нью-Амстердам, о чем теперь уже мало кто вспоминает.
2: The Four Lads. «Истанбул, not Константинополь».

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: В 1946 году Нэт Кинг Коул и его трио сами стали спонсировать свое же 15-минутное радиошоу «Коул Трио Тайм». Это была первая радиопрограмма, которую представлял темнокожий артист.
0: Нэт Кинг Коул. Let's face the music and dance.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31-10.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пользуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об отношениях. Дейтинг-сервис ВК-знакомства и онлайн-кинотеатр Кион провели исследование, чтобы узнать, верят ли россияне в любовь с первого взгляда и на что готовы ради любимого человека. В онлайн-опросе участвовали более 2000 человек из разных регионов России. 82% признались, что очень хорошо помнят первую любовь. Для большинства первая влюбленность пришлась на подростковый возраст. 47% впервые испытали сильные чувства в 14-17 лет, еще 19 в 10-13 лет. Чаще всего первая любовь оставалась безответной или была взаимной, но недолгой. Примечательно, что мужчины оказались намного более склонны верить в любовь с первого взгляда. Положительно ответили 40% мужчин против 36% женщин. Большинство, 77%, сегодня уже не поддерживают связь с человеком, которого считают первой любовью. При этом мнение о том, насколько этот опыт влияет на будущие отношения, разделились почти поровну. 33% считают, что первая любовь – уникальный опыт, не определяющий дальнейший выбор партнера. 32% уверены, что именно она кардинально повлияла на качества, которые они теперь ищут или, наоборот, стараются избегать в отношениях. Респонденты отметили, что любовь заставляла их поменять привычную жизнь. Чаще всего ради любимого люди были готовы изменить планы на жизнь, изменить привычки или переехать в другой город или страну. 72% готовы переехать ради отношений сегодня, если встретят своего человека. Главным романтическим поступком россияне считают не дорогие подарки, а искреннюю заботу. Самым романтичным жестом стал неожиданный поступок, решающий давнюю проблему партнера. Следом идут цветы без повода и приготовленный ужин или завтрак. Более того, ради любви женщины чаще готовы переехать в другой город или страну. 74% против 70% мужчин.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 37.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Джек», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Billboard» и провести на его вершине две недели.
1: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31/10.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Актриса Саманта Мортон рассказала, что у нее не было работы с тех пор, как в 2025 году завершились съемки фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Этим она поделилась на подкасте «Happy Sad Confused». «У меня очень хороший агент и менеджер, но в конце концов мне 49. Я убеждена, что я хорошая актриса, но есть и другие. Вы понимаете, что я имею в виду? Политика киноиндустрии сильно изменилась», — пояснила Мортон. По ее словам, когда Нолан предложил роль, это дало ей надежду и веру. «Если ты продолжишь в том же духе и продолжишь делать хорошую работу, нужные люди увидят это, и, может быть, у тебя получится продолжать работать», — сказала она себе. Мортон — двукратная номинантка на премию «Оскар». Варайти отмечает, что сейчас актриса может снова побороться за эту награду за свою игру в «Одиссее». Американский блогер Пэрис Хилтон нанес себе повреждения в прямом эфире на платформе TikTok, после чего его госпитализировали. В полицию позвонили встревоженные зрители, смотревшие лайв Хилтона. Правоохранители приехали к дому блогера в Майами и попытались деэскалировать ситуацию. По сообщениям СМИ, Хилтон находился дома один. Экстренным службам удалось остановить самоповреждающее поведение мужчины и отправить его в местную больницу для получения медпомощи. Менеджеры блогера выпустили заявление о случившемся. Они рассказали, что знают о произошедшем, но пока не смогли связаться с Перезом. Перес Хилтон, настоящее имя которого Марио Армандо Лавандейро-младший, стал известен в середине 2000-х. Он вел скандальный блог о знаменитостях. В последние годы Хилтон работал над реалити-шоу с подкастом. В июне он объявил, что переезжает с тремя маленькими детьми из Лас-Вегаса в Майами.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Знаменитый российский путешественник, писатель, художник и священник, человек, трижды побывавший на Северном и однажды на Южном полюсе, покоривший самые высокие горы всех континентов – все это Федор Конюхов. В 21 веке он установил целую серию рекордов. Пересек Тихий океан на веслах за 5 месяцев и 7 дней, Атлантику за 46 дней, в одиночку на яхте в четвертый раз обошел вокруг света, а однажды облетел Землю на воздушном шаре всего за 11 суток, установив рекорды дальности и скорости. Останавливаться Конюхов не собирался. Во время одного из походов на веслах у мыса Горн он попал в сильный многосуточный шторм и, чтобы выжить, пристегнул себя к лодке. Все было не зря. В итоге он стал первым в истории человеком, прошедшим на веслах от Новой Зеландии до мыса Горн. К слову, именно на весельной лодке Федор Конюхов отправился в свою самую первую экспедицию. В 15 лет он пересек Азовское море. Позже Конюхов стал членом Союза художников и Союза писателей, выпустил несколько книг и дневников, в том числе историю открытия Антарктиды. А получив духовный сан, он стал протоиереем Русской Православной Церкви. Но почивать на лаврах рано, считает неутомимый путешественник. И сегодня Федор Конюхов продолжает строить амбициозные планы. Среди них – беспосадочный перелет из Мурманска на Чукотку на аэростате и переход на собачьих упряжках от Уэлена до Тикси. Оба проекта претендуют на мировые рекорды в своих категориях.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебель Молл» — это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебель Молл» — бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
5: The Platters. Песню «Only You and You Alone» в 1954 году сочинил продюсер и композитор Бак Рэм для своих подопечных группы The Platters. Причем именно благодаря Рэму эта песня стала хитом. Дело в том, что записывалась «Only You» дважды. Первый лейбл Platters не захотел выпускать ее синглом. Год спустя Бак Рэм договорился с новой звукозаписывающей компанией и настоял на том, чтобы именно эту композицию выпустили в первую очередь. Чутье не подвело продюсера. Песня «Only You» поднялась на вершину американского R&B-чарта и провела там почти 2 месяца.
4: The Platters. Only You and You Alone.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 37.
2: Реклама. Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31-10.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк.ру. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. По словам автора композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона, на сочинение этой песни ушло столько же времени, сколько она звучит. И все благодаря музе исполнителя, жене Роя Кладет. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. В комнату заглянула Кладет и сообщила супругу, что отправляется в город за покупками. Подшучивая над женой, он стал напевать «Pretty Woman Walking Down the Street», фразу, с которой началась одна из самых известных его работ. Причем трек был закончен уже к тому моменту, как Кладет вернулась из магазина.
0: Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. Во Флориде арестовали 77-летнюю почтальоншу, укравшую более сотни кошек и собак. Гейл Джустина подбирала животных на маршруте во время работы. После многочисленных жалоб соседей, полицейские получили ордер на обыск дома женщины. Сотрудники нашли питомцев в антисанитарных условиях. Температура в помещении достигала плюс 43 градусов. Шериф округа Мартин Джон Буденсик отметил, что в некоторых частях дома был слой экскрементов животных толщиной в фут. Некоторым кошкам приходилось освобождать лапы от затвердевших фекалий, чтобы они снова смогли ходить. В полиции подчеркнули, что многие спасенные кошки были в тяжелом психологическом состоянии и почти не реагировали на людей. Только спустя несколько дней они начали проявлять интерес к окружающим и мяукать. Часть хвостатых уже вернули к настоящим владельцам. Например, жительница Флориды Лин Гуэн спустя 7 месяцев вернула себе кота Пэтча, которого искала с начала года. Животных, чьи хозяева не найдутся, после реабилитации передадут в новые семьи. Сама женщина считала, что помогает животным. С 2014 года ее несколько раз привлекали к ответственности за нарушение правил содержания животных. Джустина предъявили обвинения в жестоком обращении с животными и содержании их без необходимых условий. Правоохранители надеются, что она также получит психиатрическую помощь.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Социальная сеть. Фильм «Социальная сеть» 2010 года рассказывает о появлении Facebook и истории успеха Марка Цукерберга. Сюжет основан на книге Бена Мезрича «Миллиардеры по неволе», а адаптировал ее известный сценарист и продюсер Аарон Соркин. Многие обвиняли авторов фильма в недостоверности и вымышленных диалогах, но, несмотря на это, кинокартина «Социальная сеть» стала настоящим хитом своего времени. В фильме главный герой, роль которого сыграл Джейси Айзенберг, не может оправиться от разрыва с девушкой и взламывает сайт университета, чтобы создать приложение с рейтингом студенток. С этого начинается история Facebook, которая стала многомиллионной социальной сетью и рассорила создавших ее друзей. В реальности, конечно, все было немного по-другому. Но Аарон Соркин признавался, что не видит смысла в точности ради точности. Ему было важно сделать картину драматичной и захватывающей, правдивой историей с элементами триллера. Говорят, правда, Марк Цукерберг не оценил достоинства фильма. Изначально он не хотел смотреть кинокартину, хотя потом все же собрал небольшую группу сотрудников и сходил-таки на социальную сеть в кино. В одном из интервью Марк прокомментировал фильм и подчеркнул моменты, не совпадающие с реальностью. Режиссером фильма стал Дэвид Финчер, мастер психологических триллеров. Он известен своим перфекционизмом и скрупулезным отношением к съемкам. Так, 6-минутный диалог, открывающий фильм, он переснимал чуть ли не 100 раз. Помимо этого, для фильма был собран реальный гардероб Марка Цукерберга и найден профессиональный двойник Билла Гейтса, которого после переозвучил другой актер. А роль близнецов Винклвоссом исполнил один актер — Арми Хаммер. Все это было не зря. Фильм был 6 раз номинирован на «Золотой глобус», из которых собрал 4 победы, и 8 раз на «Оскар», где забрал 3 статуэтки. Кинокартина 2 недели занимала первое место в американском кинопрокате, а по всему миру ей удалось заработать почти $225 миллионов при исходном бюджете в 40. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. «Тэ-Банк».
3: Учитываются покупки через «Степэй» от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэ-Банк» 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Вокруг света отмечают юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были – дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 37.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волд Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
8: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
6: Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: А что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31/10.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. 38% броней туристического жилья, оформленных в первом полугодии, пришлись на дни с пятницы по воскресенье. Средний чек за ночь в таких путешествиях составил 4700 рублей, на 12% выше, чем бронирование для остальных поездок. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличить бюджет на проживание, чтобы провести время с максимальным комфортом. Кроме того, именно на выходные приходится наиболее высокий спрос, что также влияет на стоимость. Города Центральной России остаются главными направлениями для путешествий выходного дня. В некоторых из них на такие поездки приходится более половины всех бронирований. Лидером по доле уикенд поездок стал Торжок в Тверской области. Здесь они занимают 68% всех заказов. Интерес туристов к городу поддерживают хорошо сохранившиеся исторические центры, удобное расположение между Москвой и Петербургом. Высокая доля поездок выходного дня отмечается в Суздале, Владимирской области, которая остается одним из главных центров экскурсионного туризма, а также в городах Московской области, Звенигороде, Истре, Коломне, Дмитрове и Серпухове. В число лидеров по доле уикенд-поездок вошли и города Ярославской области, Переславль-Залесский и Ростов-Великий. А среди локаций за пределами Центральной России – Выборг в Ленинградской области. Все эти направления объединяют большое количество исторических достопримечательностей и транспортная доступность для жителей столицы и других крупных городов. Для многих россиян путешествия стали привычной частью образа жизни, и даже если нет возможности отправиться в полноценный отпуск, они предпочитают не отказываться от поездок, а выбирать более короткий формат для отдыха. Для того, чтобы сменить обстановку без серьезных временных и финансовых затрат, туристы все чаще приезжают даже на традиционные курорты всего на 2-3 дня, рассказала исполнительный директор платформы «Броневиком» Марина Гончаренко. Она добавила, что поездки выходного дня больше не привязаны к продолжительным праздникам или сезону отпусков.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 37.
2: Реклама. Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Что если твой Новый год 2027 оплатит Чарли? Участвуй в акции «Новый год за наш счет» и выиграй 100 тысяч рублей в кинотеатре «Чарли». Зарегистрируйся в программе «Кинобонус». Смотри кино. Получай кэшбэк до 15% за каждый билет. И каждый поход в кино станет еще одним шансом на победу. Подробности на киночарли.ру.
5: Организатор ООО «Чарли». Акция проводится с 17 июля по 18 декабря 2026 года. Главный приз 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено. Источник информации об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке их получения на кино. Чарли.ру 16+. ОГРН 108-616-10-015-74. Город Ростов-на-Дону.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
4: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» World House Resort and Spa. 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
5: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
3: Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Шестой фильм хоррор-франшизы «Астрал» получил новый трейлер. Сиквел с подзаголовком «Они уже здесь» выйдет в зарубежный прокат 21 августа. По сюжету, молодая мать Джемма попадает в астральное измерение. Совсем скоро в реальный мир начинают проникать духи умерших и всевозможные демоны. Амели предстоит сделать все возможное, чтобы не допустить кошмарных последствий. Роли в ленте исполнили Амелия Ив, Брэндон Перея, Сэм Спруил и Лин Шей. Режиссерский пост занял Джейкоб Чейз. «Астрал» дебютировал в 2010-м и суммарно собрал в мире 740 миллионов долларов. На YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали эксклюзивный трейлер фильма «Заместитель шерифа» Мэтта Сакара. В нем снялись Дюк Николсон, Стивен Дорф, Тиффани Хэддиш и Уильям Икс Мейсон. Криминальный трейлер по мотивам романа Виктора Гишлера расскажет о помощнике шерифа, которому поручают охранять труп до приезда коронера. Тело вскоре бесследно исчезает, и герою приходится броситься на поиски мертвеца. Незадачливый полицейский в процессе обнаруживает коррупционную сеть. Он сталкивается с грузовиком, полным нелегальными иммигрантами, находит набитую деньгами морозилку и узнает о преступлениях собственных коллег. В актерский состав проекта вошли также Джулия Фокс и Билли Лурд. Для Сакара картина стала полнометражным режиссерским дебютом. Сценарий к ленте написал соавтор сериала «Нарко» Карло Бернард.

0: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на campagetto.t2.ru.
7: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
8: Предложение ограничено и действует по карте постоянно.
9: Лента. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
2: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть». С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 37.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Турецкие власти и представители туристической индустрии обсуждают возможность предоставить серьезные скидки гостям из России. Это поможет поддержать спрос на отдых в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве. Туристический сектор готов пойти на существенные скидки для российских туристов, учитывая последние цифры. Поток туристов из России продолжается, россияне вновь станут лидерами. Этот вопрос обсуждается отраслевыми ассоциациями совместно с правительством, заявил спикер. Ранее туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции Акин Беке объяснил, что местные отели конкурируют за гостей из России. Чтобы одержать победу в этой борьбе, они готовы предлагать более выгодные тарифы. Авиакомпании Таиланда заинтересованы в начале полетов в Россию. Перспективы сотрудничества в сфере перевозок обсудили министр транспорта России Андрей Никитин и заместитель премьера министра транспорта Королевства Таиланд Пхипхатр Чикитпракан. Ведется работа над началом выполнения полетов в Россию авиакомпаниями Таиланда. Для этого будут организованы переговоры авиационных властей двух стран, рассказали в пресс-службе Минтранса. Сейчас рейсы в Королевство выполняют 4 российских перевозчика. Они обслуживают в общей сложности 20 маршрутов. За первое полугодие перевезено более 1,5 миллиона пассажиров.

0: «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света. Экотуризм. В последние годы все больше людей практикуют такой вид отдыха на природе, как экологический туризм. Правда, далеко не все до конца понимают, что это такое. Тем временем у экотуризма есть четкая и конструктивная идея. Суть экологического, или как его еще называют, зеленого туризма, состоит в том, что человек отправляется в заповедные природные места, а все деньги, которые он на это потратит, пойдут на сохранение и поддержание окружающей среды этих мест. Обычно перед началом путешествия группа людей во главе с гидом составляет эко-маршрут, по которому пройдет путешествие. Путь может быть разным, однако самое главное, чтобы он проходил через природно важные места, например, парки, горные хребты и тому подобное. Отличительная черта экотуризма в его воспитательной функции. Экологические путешествия делают человека более ответственным и воспитывают в нем любовь к природе и заботу о ней. У настоящих экотуристов есть целый свод правил, которым они следуют, отправляясь в заповедные уголки. Впрочем, эти правила можно и даже нужно применять и в обычных путешествиях. Главное из них – оставлять после себя только следы, а забирать с собой только фотографии. Ведь даже самые известные достопримечательности страдают от наплыва туристов. Например, на Эвересте горы мусора настолько высоки, что властям Непала даже пришлось установить депозит в несколько тысяч долларов, которые уйдут в казну, если альпинисты не принесут свои отходы обратно. Другие правила зеленых туристов запрещают приобретать сувениры, сделанные из редких видов растений и насекомых, есть блюда, сделанные из редких животных, останавливаться в отелях, которые загрязняют природу своими отходами, и предаваться развлечениям, в основе которых лежит жестокое отношение к живым существам или истребление видов. Кому-то может показаться, что подобные советы ограничивают отдых, лишая человека комфорта и удовольствия. Но ведь куда приятнее приезжать в места, где все еще есть чему приятно удивиться, а не туда, где все уже испорчено до нас. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campgeta.t2.ru.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года. В гипермаркетах.
6: Лента. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Куда поместится лето? Новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус –

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза. Луи Армстронг. Hello, Dolly.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были. Дома наедине с собой или в путешествии. Покоряя вершины или находясь под землей. В компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
9: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 27. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 18 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.
2: Реклама. Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Если твой Новый год 2027 оплатит Чарли, участвуй в акции «Новый год за наш счет» и выиграй 100 тысяч рублей в кинотеатре «Чарли». Зарегистрируйся в программе «Кинобонус». Смотри кино. Получай кэшбэк до 15% за каждый билет. И каждый поход в кино станет еще одним шансом на победу. Подробности на киночарли.ру.
4: Организатор ООО «Чарли». Акция проводится 17 июля по 18 декабря 2026 года. Главный приз 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено. Источник информации об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке их получения на киночарли.ру. Короб 16+. ОГРН 108-616-10-015-74. Город Ростов-на-Дону.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
2: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Джаред Лето лишился роли в политическом триллере Барри Левинсона «Убийство» на фоне новых обвинений в домогательствах и сексуализированном насилии. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на несколько источников, близких к производству фильма. По данным издания, в 2025 году фронтмен 30 Seconds to Mars находился на продвинутой стадии переговоров об участии в картине. Лето был очень заинтересован в проекте и неоднократно обсуждал роль с Левинсоном. Один из собеседников Page Six утверждает, что его появление в фильме казалось практически решенным делом. Однако создатели «Убийства» в итоге отказались от кандидатуры Лето. Источник Page Six утверждает, что причиной стало растущее число обвинений в неподобающем поведении. Еще один собеседник отметил, что на решение мог повлиять и неудачный прокат фильма «Трон Арис», однако предположил, что это могло быть лишь поводом отказаться от Лето. Сам музыкант или продюсеры фильма информацию Page Six не комментировали. О том, что Лето ведет финальные переговоры об участии в «Убийстве», СМИ писали в декабре 2024-го. В фильме Барри Левинсона уже заявлены Джессика Честейн, Аль Пачино, Брэндон Фрейзер и Брайан Крэнстон. Картина расскажет о журналистке Дороти Килгаллен, которая расследовала убийство президента США Джона Кеннеди и пыталась выяснить, действительно ли Ли Харви Освальд действовал в одиночку. Кто может заменить ли это, пока неизвестно. Даты премьеры у фильма нет. В конце июля BBC выпустила документальный фильм Джаред Лето «Hollywood's Dark Secret», в котором 10 женщин обвинили Лето в домогательствах и сексуализированном насилии. 9 из них рассказали свои истории публично впервые. Лето отверг обвинения. «Я никогда в жизни никому не совершал сексуализированного насилия. Эти заявления абсолютно и безапелляционно ложные», — заявил он. Ранее музыканты и актеры уже обвиняли в неподобающем поведении. В июне 25-го Air Mail опубликовал свидетельство 9 женщин, обвинявших Лето в домогательствах. Он также отрицал эти обвинения.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogether.t2.ru.
7: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
8: Предложение ограничено и действует по карте постоянно. Покупателя.
9: Лента. Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
10: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: Теперь

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Нет времени объяснять. На Wildberry скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-140-2-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11.05.2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
13: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете Радіо Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Идея записать композицию «Something Stupid» дуэтом Фрэнка Синатры и его дочери Нэнси пришла в голову продюсеру певицы Ли Хейзлвуду. Как-то Фрэнк, общаясь с Ли, включил ему эту песню в исполнении Карсона Паркса и Гейл Фуд и спросил, нравится ли ему трек. Хейзлвуда тут же осенило. «Ты должен спеть эту песню с Нэнси. Если ты этого не сделаешь, я сам с ней спою», — сказал Ли Синатре. Долго уговаривать Фрэнка не пришлось.
0: Фрэнк Синатра. Something Stupid.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно. Без лишних грамм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на ЗС «Татнефть».
10: Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Росс

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 27. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 18 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.
2: Реклама.
3: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефти. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о литературе. «Одиссея» Кристофера Нолана увеличила интерес россиян к оригинальной поэме и мифам Древней Греции. Это выяснили аналитики Мегафона и сети книжных «Читай город». Продажи «Одиссеи» Гомера стали расти еще весной. По сравнению с аналогичными месяцами прошлого года, в апреле они увеличились на 35%, в мае на 116%, в июне на 159%, а в июле на 254%. В целом, нынешним летом поэму покупали на 198% чаще, чем в прошлом. Общие продажи всех произведений Гомера выросли на 125% год к году. Эпический боевик Нолана вдохновил зрителей не только на прочтение поэмы. В последнюю неделю июля объем трафика на сайтах, посвященных древнегреческим мифам и их исследованию, вырос в 4x по сравнению с предыдущей неделей. Количество пользователей этих ресурсов выросло на 46%. Наиболее активно тем интересовались жители Москвы, Краснодара и Петербурга, а также Ростовской и Самарской областей. «Одиссея» стала 13-й полнометражной картиной Нолана. Это первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Лента основана на одноименной древнегреческой поэме Гомера о возвращении царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон, Телемаха сыграл Том Холланд, Пенелопу Энн Хэтуэй, Антиноя Роберт Паттинсон. В актерский состав также вошли Зендея, Шарлиз Терон, Люпита Нионго и Джон Бернтал. После минувших выходных мировые сборы картины превысили 900 миллионов долларов. По этому показателю «Одиссея» почти догнала предыдущую работу Нолана, фильм «Оппенгеймер», который заработал около 975 миллионов.

0: придуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Львы Багдада. Графический роман «Львы Багдада» впервые вышел в 2006 году. Его авторами стали писатель Брайан Келлер Вон и художник Нико Анришон. Сюжет книги разворачивается в Багдаде во время военных действий в Ираке. В результате бомбардировок четыре льва из зоопарка случайно оказываются на свободе. Они пытаются выжить в разрушенном городе, полном опасности и жестокости. В основу сюжета легли реальные события, произошедшие в Багдаде в 2003 году. В сводках об Иракской войне Брайан Вон увидел новость, которая его поразила. Один из снарядов попал в стену зоопарка в Багдаде, и несколько львов сбежали оттуда. Писатель решил порассуждать, как поведут себя звери, которые всю жизнь провели в клетке. Он наделил их человеческими чертами и отправил в опасное приключение на улице города. Благодаря сотрудничеству с художником Нико Анришоном роман получился красочным. Некоторые называют его взрослой версией знаменитого мультфильма «Король лев». Писатель Брайан Вон специально выпустил комикс одним изданием, а не растянул его на серию. Так, по его мнению, читатели лучше смогут оценить всю внезапность такой нежданной свободы. Роман вышел резонансным и получил положительные рецензии от критиков и высокие оценки от читателей. В 2007 году «Львы Багдада» вошел в десятку лучших графических романов по версии Американской библиотечной ассоциации. «Львы Багдада» был переведен на многие языки мира и стал настоящим бестселлером. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
6: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
7: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
10: I got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a gal.

Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Радио «Монте-Карло».
3: «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 27. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 18 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 Юси Дон. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной регуляции на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
8: Застройщик ООСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Стрим-сервис Netflix анонсировал самое крупное кинотеатральное окно в своей истории. Оно будет принадлежать сенсации канадского кинофестиваля эпической мелодраме «Черный шар». Фильм испанских режиссеров Хавьера Калва и Хавьера Амброси выйдет на экраны 16 октября, после чего появится на стриминге 2 декабря. Общий промежуток составит 47 дней. Это рекордное количество времени между кинопрокатом и онлайн-релизом для Netflix. Предыдущий рекорд принадлежал истории о супружестве Ноа Баумбаха в 2019. 30 дней. Выбранная стратегия показывает большие надежды, которые Netflix возлагает на картину в предстоящем наградном сезоне. Сервис 12 раз пытался получить премию «Оскар» за лучший фильм, но успеха так и не достиг. На прошедшие в начале года церемонии сразу две ленты Netflix претендовали на главный приз «Франкенштейн» и «Сны поездов». Дедлайн сообщил имена еще двоих актеров, которые примут участие в четвертой «Мумии». Состав сиквела дополнили Кевин Джей О'Коннор и Адет Фер, снимавшиеся в оригинальном фильме. О'Коннор вновь воплотит французского легионера Бенни Габора, служившего египетскому жрецу Имхотепу. Фер сыграл главу Ордена Меджаев Ардета Бая. В картине также появятся Брэндон Фрейзер, Рэйчел Вайс, Джон Ханна, звезда обсессии Майкл Джонстон и актер сериала «Молодой Шерлок» Нума Наджар. Режиссерами «Мумии 4» выступят авторы «Я иду искать» и «Крика», Мэтт Беттинелли Олпин и Тайлер Джилет. Universal выпустит фильм в США 15 октября следующего года. We'll be right back.

0: загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Испания. Загородный отдых в Испании – это не просто времяпрепровождение на природе, а настоящий образ жизни, у которого есть немало поклонников. У многих испанцев, помимо городского жилья, есть еще и загородный дом, который по-испански называется «Каса Рурал». Расположены такие имения чаще всего на море или в паре сотен километров от города. Летом испанцы уезжают из душных квартир в свои загородные дома на месяц или просто на выходные, чтобы насладиться прохладой, свежим воздухом и красивой природой. Разумеется, домик обычно окружен небольшим садом, где будет обустроено все, что нужно для приятного времяпрепровождения. Бассейн, лужайка для барбекю и шезлонги. Вскапывать грядки в летнюю жару у испанцев обычно нет никакого желания, хотя редкие энтузиасты-огородники находятся и там. Для них предусмотрена возможность взять грядки в аренду у города. Такие участки есть, например, в 20 километрах от Мадрида. И при желании можно туда заехать после работы и в удовольствие покопаться в земле. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 27. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 18 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.
2: Реклама.
3: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
4: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

В Ростове 7 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло. На 100 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло. На 103.7 FM.

0: Реклама.
1: А что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31-10.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. В соцсетях завирусился ролик, в котором из специального окошка на балконе московской панельки выглядывает маленькая собака. Видео собрало более 650 тысяч просмотров. «Когда ты самый важный сосед в доме», — говорится в подписи к нему. «Сколько счастья для собачули в этом окошке», — написали в комментариях. Пса из ролика зовут Чивас, а его порода — West Highland White Terrier. У него есть свой аккаунт, на который сейчас подписано около 1000 человек. Владельцы питомца публикуют в нем фото и видео из его жизни. Недавно в интернете завирусился еще один ролик с животным. Короткий енот удивил жителей Сиэтла из-за необычного вида. У него почти отсутствует хвост, а само тело намного меньше, чем тела его сородичей, и выглядит так, будто оно укорочено. В Южной Флориде американские крокодилы начали использовать гидроскутеры, каяки и сап-доски для принятия солнечных ванн. На протяжении десятилетий американские крокодилы, которые были на грани исчезновения в 70-х, восстанавливали свою популяцию. Когда их численность достигла 2000 особей, возникла новая проблема. Песчаные берега и мангровые заросли, где они грелись на солнце, застроили домами или уничтожили для защиты берегов от эрозии. Во многих местах крокодилы не могут выбраться из воды, поэтому вынуждены забираться на гидроскутеры, каяки и другие плавсредства. Зоологи отмечают, что это не просто забавные случаи, а важнейшая адаптация, которая позволяет крокодилам сохранять популяцию за пределами охраняемых территорий. Такое поведение иногда вызывает беспокойство у отдыхающих, но власти напоминают, что крокодилы, в отличие от агрессивных аллигаторов, довольно пугливы. Их нападения на людей в последние десятилетия были крайне редки.

0: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
3: Подключите эквайринг в «Альфа-банке» и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 27. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 18 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Возвращение средств за отмененные туры в Крым может занять у туроператоров до полугода. В настоящее время они преимущественно платят компенсацию за счет собственных денег, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Политика возвратов зависит от ситуации в каждом отеле. Как показывает практика с Анапой прошлого года, возвраты могут занимать и длительное время до полугода. Туроператоры со своей стороны ведут работу с отелями по минимизации сроков возврата за отмененные поездки и в большей части случаев возвращают собственные средства, цитирует эксперта Интерфакс. Ламидзе напомнила о выделенной крымским предпринимателям государственной субсидии в размере 4 миллиардов 300 миллионов рублей. По данным АТОР, к концу июня порядка миллиона туристов аннулировали брони в Крым. Тогда же туроператоры оформили возвраты примерно за 30 тысяч аннулированных поездок на общую сумму около 1,5 миллиардов. Это всего 15% от общего числа отказавшихся от отдыха на полуострове. Исполнительный директор АТОР добавила, что некоторые путешественники не стали менять планы. В основном они отправились на южное и восточное побережье полуострова. Добираются в Крым россияне на авто с забитыми канистрами-багажниками. Решившие сменить направление в качестве альтернативы Крыму часто выбирали Анапу. Также туристы переориентировались на Абхазию и Дагестан. В то же время максимальный прирост бронирований получили отели и санатории средней полосы, в том числе Московской области, расположенные на естественных водоемах.

Реклама. Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 27. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 18 метров в секунду и до плюс 36 градусов днем.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что хочет посвятить последний акт своей карьеры другим фильмам, которые не будут связаны с франшизой «Аватар». Для этого постановщик уже составил специальный актуальный график. «Для меня это насущный вопрос. На данный момент вселенная «Аватара» развивается уже 21 год, потому что мы начали в 2005-м. Это был своего рода непрерывный цикл. И вот настал момент, когда я смотрю на все это и спрашиваю себя, какие еще истории я хочу рассказать. Сколько из них мне нужно срежиссировать самому, а не писать или продюсировать с другими режиссерами. И этот критерий я буквально наметил его для себя за последние 2 недели. Я начал с вопроса, что принесет наибольшую пользу, как это улучшит наше положение, как это сделает мир лучше для наших детей, поясняет Кэмерон в новом интервью. Он также добавил, что пока не принял окончательного решения, поскольку не знает, сколько времени займет тот самый последний акт. Амедиатека и A1 Films представили локализованный трейлер биографической комедии «Тони» с Антонио Бандерасом. Релиз в России намечен на 3 сентября. Проект студии A24 расскажет о молодости популярного шеф-повара, писателя и телеведущего Энтони Бурдена. Главную роль исполнил звезда «Оскароносных оставленных» Доминик Сесса. Режиссером «Тони» выступил канадец Мэтт Джонсон. Во втором плане снимались Эмилия Джонс и Лео Вудл.

0: Реклама.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogether.t2.ru.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Радио Монте-Карло. Ваш

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: с работы.
1: Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Let's go.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Beatles. Песня «О, Дарлинг» была написана и исполнена Полом Маккартни. Джон Леннон не раз говорил, что он сам намного лучше бы мог спеть эту песню, но поскольку автором «О, Дарлинг» был Маккартни, Леннон не мог отнять у друга его кусок радости.
0: The Beatles. «О, Дарлинг».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: В 91 году в композицию «Unforgettable» в исполнении Нэта Кинга Коула был вмикширован голос его дочери, известной певицы Натали Коул. Дуэт Натали и Нэта Кинга получил сразу три Грэмми – «Песня года», «Запись года» и «Лучшее поп-исполнение».
2: Нэт Кинг Коул и Натали Коул. «Unforgettable».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Композиция «It's Now or Never» была записана Элвисом Пресли в 60-м году. На создание песни «It's Now or Never» Элвиса Пресли вдохновила работа Тони Мартина «There's No Tomorrow». А в качестве мотива за основу была взята итальянская, известная всем мелодия «O Sole Mio». Элвис Пресли. «It's Now or Never».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.